0: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 2-47-44-22. Вебгуэрди ecovut.gr.
1: Небисмиери ганцобиствис. Радио Чуенебури.
2: Моменатре твора. Ки? Цалиян могу натре медачем скалакс. Медачем ствилис. Кахсос пирола трам кецо да чем и цада дедам и цада. Чем им задам тваре. Мешене сунт коски махсус.